последнюю сузу, после чуду на прагу свой бедиса. Кад свети узму, постанеш камен и дрово, что не листа. Усан ми дойде майчин лик, покаже, сине, опроси.